рядом, так далеко, а как будто рядом. Сверкает небо ярким разрядом, так далеко, а как будто.